0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Маятник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Усилить санкции против энергосектора России договорились лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции. Также все члены G7 согласились усилить давление на Россию, а поддержку Украины расширить, сообщают, ссылаясь на источники, агентство Bloomberg, France Press, издание Financial Times. Президент США Дональд Трамп на полях G7 призвал Россию пойти на сделку по Украине. Также Трамп заявил о том, что вскоре США могут отменить послабление санкций в отношении российской нефти, пишет РБК, и отмечает, что на фоне заявления Трампа о нефти, рынок российских акций накануне ускорил снижение. 11 часов в Волгоградской области действовало предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Его объявили вчера после 6 вечера, отменили сегодня в 5-10 утра, пишет «Высота 102». Несмотря на введенный режим опасности от дронов, Волгоградский аэропорт работал в привычном режиме, но накануне вечером задержались самолеты. Между тем, дроны ВСУ снова сегодня атакуют Москву. На подлете к столице сбито уже 12 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на режим работы по согласованию рейсов. Непогода ожидается сегодня в Волгоградской области. В регион идут кратковременные дожди, грозы, сильный ветер. Температура по области составит днем от 25 до 27 градусов. Порывы ветра в грозу могут усиливаться до 15-20 метров в секунду. Сегодня может выпасть более 8 миллиметров осадков, предупредили синоптики. В субботу ожидается мощный ливень. 20 июня за сутки в Волгограде может выпасть почти 33 миллиметра осадков. Это обещают синоптики сервиса ГИСМетео. Завтра, 18 июня, осадков синоптики не прогнозируют. Будет жара, температура днем составит от 29 до 31 градуса. Об этом пишут городские вести, ссылаясь на Волгоградский гидромет. Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 17 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
1: Агат. Покупай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы. Хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе и вашей внешности. Близнецы. День поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается большой барьерный риф у берегов Австралии.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
9: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбой парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
10: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Евросоюзе с сегодняшнего дня, 17 июня, вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые были заключены более года назад. Соответствующее соглашение Совет и парламент ЕС приняли в конце прошлого года. В январе страны Евросоюза проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 году. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ перед разрешением поставки. 15 июня швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», подала иск и хочет оспорить регламент о запрете импорта российского газа, отмечает РБК. 5 авиарейсов задерживаются в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, это рейсы из Москвы, Сочи и Казани. Впрочем, задержки небольшие. Так, самолет авиакомпании «Икар» из Казани прилетит не в 10.40 утра, а в 11.05. Рейс из Москвы авиакомпании «Победа» приземлится не в 9.10, а в 9.25, пишет «Высота 102». Также задерживаются рейсы на вылет из волгоградского аэропорта. Наблюдаются задержки 3 рейсов в Сочи. В аэропорту курорта ранним утром 17 июня были введены временные ограничения на полеты. Напомню, аэропорты Москвы сегодня также работают по согласованию рейсов из-за атаки дронов на столицу. В Волгоградской области суд отменил взыскание с клиентки банка по кредиту, который на нее оформили мошенники. Банк пытался взыскать с женщины долг через нотариуса. В июне прошлого года неизвестные обманули женщину, оформили на нее кредитный договор. Банк перевел мошенникам 100 тысяч рублей, сверху списал еще более 33 тысяч в качестве комиссии за рассрочку. Женщина сразу обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело, ее признали потерпевшей. В суде клиентка банка доказала, что не брала деньги, а банк проигнорировал ее обращение. Суд отменил незаконную исполнительную надпись, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Волгоградский облсуд. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины обыграть Алжир на чемпионате мира по футболу 2026. В матче первого тура аргентинцы победили со счетом 3-0. Все три мяча забил Месси. Аргентина, набрав 3 очка, закрепилась на первом месте в группе J, пишет газета «Ру». Ранее сборная Норвегии обыграла Ирак в матче первого тура Мундиаля со счетом 4-1. Напомню, чемпионат мира 2026 стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Между тем, волгоградский футбольный клуб «Ротор» подписал контракт с центральным защитником Эмерсоном. Соглашение с футболистом рассчитано на 1 год, сообщила пресс-служба команды. Эмерсон родился в 1995 году в Одессе, воспитанник одесской школы «Черноморец». Начинал карьеру в украинских клубах, затем выступал за рубежом и в России, в том числе играл за «СКА Хабаровск», «Футбольный Урал» и «Енисей». В РПЛ Эмерсон сыграл 39 игр, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу, отмечает «Высота 102». Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не будет на стенах у нас перелома.
2: Не будет, если кирпич выберешь строма.
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
4: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Стоп.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
2: Здравствуйте. Лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции договорились усилить санкции против энергосектора России, пишет РБК, ссылаясь на зарубежные СМИ. Также все члены G7 согласились.

0: За рубежом и в России, в частности в ЗАСКА Хабаровск, Урал и Енисей, пишет Высота 102. Людмила Гусева, служба информации.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7-3924-4741, 16+.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «СКА». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 157 беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО России минувшей ночью, сообщили в Минобороны. Атаке подверглись 15 регионов страны, среди которых Крым, Орловская, Рязанская области, Московский регион. Кроме того, дроны сбиты над Черным морем. Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу, отмечает Интерфакс. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что на подлете к столице сбито уже 18 дронов. Атаки продолжаются. Накануне сообщалось, что Москва подверглась одной из самых масштабных атак БПЛА с начала года. Были уничтожены около 60 дронов. Аэропорты Москвы сегодня выпускают и принимают самолеты по согласованию. Ограничения на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с нарушениями. Их причины не лежат в плоскости политики. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт российской газете. «Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае идет речь о другом. Результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», отметил глава ведомства. Напомню, Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, зелени, клубники. Также ведомство сообщало о выявлении некачественной алкогольной продукции. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит на реализацию этой программы 845 миллионов. Большую часть денег направят на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев. Остальные средства уйдут на выплаты и компенсации. Деньги на переселение будут направлены в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднюю Ахтубу, а также в Паласовский район, Суровикинский, Городищенский. Новое жилье получит более 1000 человек, пишет «Высота 102». 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области введут сухой закон. День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Полный запрет на продажу алкоголя в этот праздник прописан в региональном законодательстве, напоминает «Высота 102». В этом году День молодежи в России выпал на 27 июня. Для нарушителей порядка предусмотрена административная ответственность. Запрет не распространяется на розничную продажу спиртного в общепите. В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого. Новой частью франшизы занимается компания Universal Pictures. Ролик появился на канале студии в YouTube. В официальном тизере впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Также в ролике осел вместе со своей семьей отправляется в волшебную страну где-то далеко-далеко. Картина выйдет в прокат 30 июня будущего года. Персонажи озвучивают все те же актеры – Эдди Мерфи, Майк Майерс и Кэмерон Диаз. Также к составу присоединилась Зендея. Ее голосом будет говорить дочь Шрека и Фионы Фелиция. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на «Радио Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова для лиц старше 6 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий согласен, что одна из главных причин – это лень. Вот как вы думаете, что же они вынуждены делать из-за лени? Среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий согласен, что одна из главных причин – это лень. Как вы думаете, что же они вынуждены делать из-за лени? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угранство 25-770-007-0803.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карта им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди тех, кто регулярно делает это, каждый третий согласен, что одна из главных причин – это лень. Как вы думаете, что же они вынуждены делать из-за лени? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня, спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги, вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи, не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы, череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается Большой барьерный риф у берегов Австралии.
4: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио

0: Согласен, что одна из главных причин – это лень. Как вы думаете, что же они вынуждены делать из-за лени? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас, да. Ага.
1: Скорее всего, думаю, что пропускают встречу с друзьями из-за лени.
0: А, из-за лени пропускают встречу с друзьями. Да, вы знаете, пускай будет эта версия, но вот все-таки говорим о чем-то другом.
1: О, нет.
0: Так что давайте еще подумаем, если будут мысли, то звоните.
1: Хорошо.
0: Все, всего хорошего, до свидания.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: Я хотела бы ответить на вопрос.
0: Да, слушаю вас, так.
1: Мне кажется, что каждый третий человек из-за лени спит.
0: Спит. А, то есть много спят, да, и вот называют главной причиной, собственно, это лень свою. Ну, пускай будет эта версия, но вы знаете, вот все-таки о чем-то другом мы говорим.
1: Mm-hmm. Хорошо.
0: Да, давайте подумаем. Большое. Спасибо, да.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Хочу дать ответ.
0: Да. Слушаю вас.
2: Да. В общем, эти люди ленивые, так, готовы заказывать еду, готовую еду на дом из ресторана или из кафе.
0: Ага, ну то есть попросту вот лень готовить, да, что называется, самим. Вот такая вот у вас версия. А как зовут вас?
2: Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ирина, признавайтесь честно, часто пользуетесь услугами доставки вот именно готовой еды?
2: Нет, не часто, вообще не пользуюсь. Но мои дети пользуются.
0: То есть они более ленивые в этом плане, видимо, так. Ну что ж, я поздравляю вас. Конечно же, вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, доставки готовой еды. Мы сегодня говорили, ну, действительно, да, самая главная причина, конечно, экономия времени и лень. Ну что ж, я поздравляю вас и дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
2: Спасибо большое. А я Ирина из Тракторзаводского района.
0: Хорошего дня. Вам обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Выставочный зал музея Машкова приглашает на выставку «Жизнь великой страны». В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор игры «КБУК» – Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. 157 беспилотников сбили силы ПВО России минувшей ночью, сообщили в Минобороны. Атаки подверглись 15 регионов, в том числе Крым и Московский регион. На подлете к Москве уничтожены уже почти 20 дронов. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит на реализацию этой программы 845 миллионов рублей. Большую часть денег направят на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев, пишет «Высота 102». Непогода ожидается сегодня в Волгоградской области. За сутки может выпасть более 8 миллиметров осадков. В субботу ожидается более мощный ливень. За сутки 20 июня в Волгограде может выпасть почти 33 миллиметра осадков, предупреждают синоптики сервиса «Гисметео». В сети появился новый трейлер «Шрека 5». В официальном тизере впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Картина выйдет в прокат 30 июня будущего года, пишет «Лента.ру». Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44 0+.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с «Агат РФ Пробег». Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают «Агат РФ Пробег». Подробности по телефону. Плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122. Проезд Тайшетский 2.
5: «Агат. Продавай выгодно».
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741, 16+.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Ближайшая индексация пенсии в России произойдет 1 августа. Пересчитают выплаты пенсионерам, которые работали в 2025 году. Выплаты увеличатся до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сумма будет зависеть от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бесараб. Следующее повышение пенсии ожидается 1 октября для сотрудников силового блока и военнослужащих. Рост составит 4%. Россияне, которые никогда не работали официально, могут рассчитывать только на социальную пенсию. Она в среднем составляет 16,5 тысяч рублей, отмечает Лента.ру. Журналистам стало известно о сговоре президента США и лидеров Евросоюза по Ирану и Украине. На саммите Большой Семерки Дональд Трамп договорился с европейцами о помощи в ситуации с Ираном, взамен обещал поддержку Украины. Об этом пишет издание «Политику», ссылаясь на источники. По его данным, Трамп просил помощи Европы в разминировании Ормузского пролива. При этом журналистам он преуменьшил важность помощи со стороны Европы, сказав, что вряд ли понадобится много помощи. Но за закрытыми дверями просил и словесной, и материальной поддержки в вопросе сделки с Ираном. Агентство Bloomberg сегодня также пишет о том, что позиция президента Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. В аэропорту Волгограда задержались 4 рейса в Сочи из-за вводимых ранее ограничений в аэропорту курортного города. Один самолет все же вылетел под утро. Вылет 3 других рейсов запланирован около полудня, пишет городской портал V1. Так, около 4 утра из Волгограда в Сочи вылетел рейс уральских авиалиний, который летел из московского Домодедово. Ждет вылета самолет авиакомпании «Смарт-Авиа», вылетевший из Мурманска, который ночью оказался в Волгограде и отсюда должен отправиться в Сочи в 12:45. Самолет компании «Нордвинд» сообщением «Том» Омск-Сочи ждет вылета в 11:30. Рейс авиакомпании России, попавший в Волгоград из Санкт-Петербурга, собирается вылететь в Сочи в 12:15. В Волгограде спасают пациентку, которая серьезно заболела из-за многолетней диеты ради фигуры. Неврологию больницы номер 1 экстренно госпитализировали 33-летнюю жительницу региона с тяжелым поражением спинного мозга. У нее развился критический дефицит витамина В12. МРТ спинного мозга показало грубые изменения, характерные для фуникулярного миелоза, тяжелого осложнения дефицита витамина В12. Благодаря своевременному диагнозу и экстренной терапии состояние пациентки удалось стабилизировать и значительно улучшить, пишет «Высота 102». Лионель Месси вышел на первое место по числу голов на чемпионатах мира по футболу. В матче сборной Аргентины с командой Алжира он забил 3 мяча и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалей. Теперь на счету аргентинского форварда 16 голов в мировых первенствах. Лионелю Месси сейчас 38 лет. С 2023 года он играет за клуб североамериканской главной лиги футбола «Интер Майами», напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 72.14, евро 83.73.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте, весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэбберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
4: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио СП.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубасталь».
1: Здравствуйте. Лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции договорились усилить санкции против энергосектора России, пишет РБК, ссылаясь на зарубежные СМИ. Также все члены G7 согласились расширить поддержку Украины. В Волгоградской области вновь начинается период дождей. Они зарядят почти на неделю. Мощный ливень ожидается в субботу, 20 июня. Может выпасть почти 33 миллиметра осадков в Волгограде. Сегодня может выпасть более 8 миллиметров осадков. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины обыграть Алжир на чемпионате мира по футболу 2026 со счетом 3-0, пишет газета «Ру». Ранее сборная Норвегии обыграла Ирак в матче первого тура Мундиаля со счетом 4-1. Между тем, волгоградский футбольный клуб «Ротор» укрепляет оборону, подписал контракт с центральным защитником Эмерсоном. Ранее футболист играл в разных клубах за рубежом и в России, в частности, в ЗСКА «Хабаровск», «Урал» и «Енисей», пишет «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубасталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС, идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград, 60-57-57.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «СКА». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в Россию. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев тренер-селекционер ЦСКА и ведет готов арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
2: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменится правило оказания платной медицинской помощи, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Например, теперь можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению. Кроме того, при оказании платных услуг клиники должны будут соблюдать требования о передаче сведений в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. При оказании анонимных медуслуг пациент получит возможность не указывать паспортные данные. Кроме того, в договоре будут фиксировать сроки предоставления услуг. Ранее требовалось прописывать только условия, отмечает агентство. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой, напомнили в Народном фронте. Чаще всего злоумышленники просят присмотреть за сумкой пару минут, чтобы сбегать в туалет или кассу, а дальше несколько вариантов. Преступники крадут багаж доверчивого гражданина, либо инсценируют кражу вещи, за которые просили приглядеть. Расчет на то, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в полиции, предпочитает заплатить компенсацию. Также в сумке могут быть запрещенные предметы, что также позволяет мошенникам разыграть схему с шантажом, пишет «Новый день». В Волгоградском Роспотребнадзоре напомнили жителям о мерах профилактики листериоза – опасного инфекционного заболевания. Оно поражает людей и животных и связано прежде всего с употреблением зараженных продуктов. Ежегодно в разных странах мира регистрируется до 10 случаев листериоза на 1 миллион человек, отметили в ведомстве, пишут городские вести. Возбудитель заболевания – бактерия, очень устойчивая к внешним воздействиям. Листерии могут длительное время сохраняться в почве, воде, кормах и других объектах. Основной резервуар листериоза – это грызуны. Необходимо избегать контакта с грызунами и их выделениями. Непогода ожидается сегодня в Волгоградской области. В регион идут кратковременные дожди, грозы, сильный ветер. Сегодня может выпасть более 8 миллиметров осадков, предупредили синоптики. В субботу ожидается мощный ливень. 20 июня за сутки в Волгограде может выпасть почти 33 миллиметра осадков. Это обещают синоптики сервиса ГИСМетео. Завтра, 18 июня, осадков синоптики не прогнозируют. Будет жара, температура днем составит от 29 до 31 градуса. Об этом пишут городские вести, на Волгоградский гидромет. Звезды футбола удачно начали чемпионат мира 2026, пишет «Спортэкспресс». В очередной день Мундиаля Франция обыграла Сенегал 3-1, а Килиан Мбаппе оформил дубль. Команда Аргентины расправилась с Алжиром 3-0, причем Лионель Месси оформил хат-трик. Сегодня также будут играть звезды мирового футбола. Так, в 20:00 по московскому времени сборная Португалии, в составе которой играет Криштиану Роналдо, сразится с командой Конго. Ночью в 23:00 по Москве начнется матч между двумя сильными командами, англичанами и хорватами. В сборной Англии играет форвард Гарри Кейн. За Хорватию все еще выступает 40-летний Лука Модрич. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эва Макс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике». Браво!
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Тедди Свимс, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив под охраной американских военных кораблей, пишет сегодня издание «Политику». Сейчас в Персидском заливе у входа в пролив находится около 500 судов. Они ожидают безопасного прохода. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой. Напомнили в Народном фронте. Путешественников призывают быть бдительными. В Волгоградской области суд отменил взыскание с клиентки банка по кредиту, который на нее оформили мошенники. Банк пытался взыскать с женщины долг через нотариуса. Судья, она доказала, что не брала деньги, а банк проигнорировал ее обращение, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде спасают пациентку, которая серьезно заболела из-за многолетней диеты ради фигуры. В неврологию больницы номер один экстренно госпитализировали 33-летнюю женщину с тяжелым поражением спинного мозга. У нее развился критический дефицит витамина В12, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, западный слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Кошин», еще «Белавто», «Свит Хамони» и в самом начале «Сайлент Сёкл».
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Кашин». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Крис Ри. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Ближайшая индексация пенсии в России произойдет 1 августа. Пересчитают выплаты пенсионерам, которые работали в 2025 году. Выплаты увеличатся до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сумма будет зависеть от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бесараб. Следующее повышение пенсии ожидается 1 октября для сотрудников силового блока и военнослужащих. Рост составит 4%. Россияне, которые никогда не работали, официально могут рассчитывать только на социальную пенсию. Она в среднем составляет 16 500 рублей, отмечает Лента.ру. Природоохранные ведомства выясняют причину массовой гибели рыбы в Волге вблизи плотины Волжской ГЭС в Волгограде. Берег снял один из дачников. Мужчина утверждает, что никогда такого не видел. Весь берег в тухлой рыбе. Это берег СНТ «Энергетик». Сейчас рыба начнет разлагаться, сообщил мужчина, цитирует его «Высота 102». В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре отреагировали на произошедшее. Сообщили, что выясняют причины мора. Скоординирована работа уполномоченных органов. По результатам проведенных мероприятий при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит на реализацию этой программы 845 миллионов. Большую часть денег направят на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев. Остальные средства уйдут на выплаты компенсаций. Деньги на переселение будут направлены в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднюю Ахтубу, а также в Паласовский район, Суровикинский, Городищенский. Новое жилье получат более 1000 человек, пишет «Высота 102». В Волгоградской области суд отменил взыскание с клиентки банка по кредиту, который на нее оформили мошенники. Банк пытался взыскать с женщины долг через нотариуса. В июне прошлого года неизвестные обманули женщину, оформили на нее кредитный договор. Банк перевел мошенникам 100 тысяч рублей, сверху списал еще более 33 тысяч в качестве комиссии за рассрочку. Женщина сразу обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело, ее признали потерпевшей. В суде клиентка банка доказала, что не брала деньги, а банк проигнорировал ее обращение. Суд отменил незаконную исполнительную надпись, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Волгоградский облсуд. В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого. В официальном тизере впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Также в ролике осел вместе со своей семьей отправляется в королевство далеко-далеко. Картина выйдет в прокат 30 июня будущего года, пишет Лента.ру. Напомню, первый трейлер «Шрека 5» пользователи сети раскритиковали из-за обновленного дизайна персонажей. В частности, многим не понравился образ Шрека, близкий к современным 3D-мультфильмам. Они посчитали, что он разрушает самобытный и узнаваемый образ, полюбившийся после выхода первого фильма в далеком 2001 году. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: В таких песнях очень много летнего настроения, и это очень здорово, потому что лето продолжается, сегодня уже 17 июня. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошей рабочей среды, в эту рабочую среду, конечно же. А впереди у нас «Ветер перемен», песни, которые можно запросто подпевать.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: ветер перемен, то добрый и ласковый. Впереди у нас Алекс Уоррен и его свежий хит «Fever Dream». А прямо сейчас поговорим про одну птичку, которую услышать проще, чем заметить.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветки, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Хороший день в компании с прекрасной музыкой. У нас впереди певица, которая работает на стыке современного R&B, поп-музыки и соула. Причем она не против голливудского гламура и не так давно, по-моему, в прошлом году, стала амбассадором очень дорогих часов. Послушаем певицу Рэю, танцевальный хит «Натали Донт». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Ближайшая индексация пенсии в России будет 1 августа для пенсионеров, которые работали в прошлом году. Выплаты вырастут до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщили в Госдуме. Следующее повышение ожидается 1 октября. Пенсии для силовиков и военнослужащих на 4%. Ограничения на поставки продовольствия из Армении связаны исключительно с нарушениями. Их причины не лежат в плоскости политики. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Напомню, ведомство запретило ввоз из Армении цветов, свежих овощей, фруктов и других товаров. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит на реализацию этой программы 845 миллионов рублей. Большую часть денег направят на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев, пишет «Высота 102». 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области введут сухой закон, напоминает «Высота 102». День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Полный запрет на алкоголь в этот праздник прописан в региональном законодательстве. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 26-28.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Как всегда, в последний четверть часа мы слушаем хиты золотой коллекции, и тройка песен нас уже ожидает. В этом выпуске у нас Мариус и Джулия, песня «Rain», «Куда же мы летом без дождя», чуть раньше у нас и Erasure «Always», а откроет золотую коллекцию Танита Тикарам «Twist in my sobriety».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: у нас дождь. Вот в таком исполнении Мариус и Джулия в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди музыка, понятная без слов, Wise Hand и мелодия Timeless.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос за год на 3 пункта. В этом году он составил 63,6. В прошлом году средний балл по русскому составлял 60,68 балла, сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. Результат в 61 балл и выше получили больше половины участников, или на 56 тысяч человек больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилось. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников. Порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. Извержение вулкана Левотоби в Индонезии не угрожает туристам, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России АТОР. Сегодня Центр вулканологии Индонезии зафиксировал 6 извержений вулкана. Пепел достигал высоты в 1500 метров над кратером или более 3000 метров над уровнем моря. Вулканологи призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе, чем на 5 километров, использовать маски для защиты от пепла. Накануне произошло 7 извержений другого вулкана Семеру. Специалисты предупреждали о риске выброса раскаленных камней и исхода лавы. В Волгоградском Роспотребнадзоре напомнили жителям о мерах профилактики листериоза – опасного инфекционного заболевания. Оно поражает людей и животных и связано прежде всего с употреблением зараженных продуктов. Ежегодно в разных странах мира регистрируется до 10 случаев листериоза на 1 миллион человек, отметили в ведомстве, пишут городские вести. Возбудитель заболевания – бактерия, очень устойчивая к внешним воздействиям. Листерии могут длительное время сохраняться в почве, воде, кормах и других объектах. Основной резервуар листериоза – это грызуны. Необходимо избегать контакта с грызунами и их выделениями. В Волгограде спасают пациентку, которая серьезно заболела из-за многолетней диеты ради фигуры. Неврологию больницы номер 1 экстренно госпитализировали 33-летнюю жительницу региона с тяжелым поражением спинного мозга. У нее развился критический дефицит витамина В12. МРТ спинного мозга показало грубые изменения, характерные для фуникулярного миелоза, тяжелого осложнения дефицита витамина В12. Благодаря своевременному диагнозу и экстренной терапии состояние пациентки удалось стабилизировать и значительно улучшить, пишет «Высота 102». Тренер сборной Алжира Владимир Петкович заявил о грубой игре Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, сообщает издание «Глоба». В первом тайме Месси сзади ударил по ногам защитника алжирцев, сбив его с ног. Но судья не показал знаменитому форварду даже желтой карточки, отметил тренер. Аргентина выиграла 3-0. Месси оформил хет-трик, стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. После этой победы аргентинцы набрали 3 очка и закрепились на первом месте в группе G, отмечает газета.ру. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 26-28.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Если вы уже готовы к отличной романтической музыке, то пора начинать. 5 песен о любви уже ждут. В этом выпуске у нас Эмма М. «Штрих-коды», также Aerosmith «Crying» и прямо сейчас для начала Лана Дель Рей «Young and Beautiful».

0: пяти песнях о любви, песня про будущее лето. Это Дамиана Дэвид, Next Summer, хотя мы понимаем, что будущего лета ждать не стоит, оно уже здесь сейчас. А чуть раньше у нас Рик Эсли, Never Gonna Give You Up. К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно, делаем мы это регулярно каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего вам рабочего настроения в эту среду. У нас впереди АХА, Сама, Moved On.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угранец 25-770-007-0803.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
7: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
8: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: золотые хиты. И, конечно же, помним про музыкальные новинки. У нас впереди как раз музыкальная новинка от Милен Фармер. Немного философская, потому что в этой песне Милен встречается сама с собой, но из 86-го года. Да, такие встречи иногда очень важны и полезны. А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменится правило оказания платной медпомощи. Так, при оказании платных услуг клиники обяжут передавать сведения в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. При оказании анонимных услуг пациент сможет не указывать паспортные данные, пишет агентство ТАСС. Природоохранные ведомства выясняют причины массовой гибели рыбы в Волге вблизи плотины Волжской ГЭС в Волгограде. Берег снял один из дачников, он усеян тушками мертвой рыбы. В природоохранной прокуратуре заявили, что по результатам проведенных проверок при наличии оснований будут приняты меры реагирования, пишет «Высота 102». В Волгоградском Роспотребнадзоре напоминают жителям региона о мерах профилактики листериоза, опасного инфекционного заболевания. Необходимо избегать контакта с грызунами и их выделениями, отмечают врачи и пишут «Городские вести». Тренер сборной Алжира Владимир Петкович заявил журналистам о грубой игре Лионеля Месси в рамках Мундиаля. В первом тайме Месси сзади ударил по ногам защитника алжирцев, сбив его с ног. Но судья не показал знаменитому форварду даже желтой карточки, сообщает издание «Глоба». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Хочется послушать три песни золотой коллекции без перерыва. Нужно всего-то немного подождать и, дождавшись последней четверти часа, послушать тройку золотых хитов. В этом выпуске у нас «Боссон», «One in a Million», чуть раньше «Парк Горького», а откроет золотую коллекцию «Тото Кутуньо» «Солоной».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509 009. 509 009. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции «Boston One in a Million». Скоро послушаем Стинга, «Desert Rose», а еще у нас впереди инструментальная музыка. Там, где мы обойдемся без лишних слов, послушаем «Space» и мелодию «Running in the City».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала команду. Пострадали 6 человек, в том числе 4 детей. Всего в автобусе было 44 человека, 28 из них дети. Состояние пострадавших не уточняется. Всех доставили в больницу, их осматривают медики. В МИДе Беларуси в курсе инцидента. Дипломаты выясняют подробности. Об этом сообщили изданию «Спутник» в дипломатическом ведомстве. Ливни, град и шквалистый ветер накроют Волгоградскую область сегодня до конца дня, предупреждают в МЧС области. В отдельных районах региона порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на спасателей МЧС. Они призывают жителей быть внимательными, соблюдать правила безопасности, в частности, находясь в помещениях, плотно закрывать все окна и двери в непогоду. Машины не стоит оставлять под деревьями и шаткими конструкциями. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам 101 или 112. На борту рухнувшего под Волгоградом легкомоторного самолета была 12-летняя девочка, дочь пилота, попавшего в реанимацию. Она также получила тяжелые травмы, пишет сегодня В1. Напомню, 13 июня легкомоторный самолет занимался авиахимическими работами на полях и совершил жесткую посадку в Чернышковском районе. СКР на транспорте завел уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Пилота перевели в отделение сочетанной травмы из реанимации. Его состояние стабильное. Девочка в реанимации 7-й больницы в Волгограде. Состояние тяжелое, отмечает агентство. Почти 9 из 10 россиян поддерживают появление в России закона о наказаниях за домашнее насилие. Об этом рассказала газете «Ру» депутат Госдумы Ксения Горячева. Исследование провела социологическая компания Russian Field. Против принятия закона выступили только 6% опрошенных. Еще 4% затруднились с ответом. По сравнению с исследованием 2024 года, поддержка закона выросла на 1% пункт. Наиболее высокий уровень поддержки зафиксирован среди женщин – 95%, а также среди людей до 30 лет – 94%, пишет газета «Ру». Интерьер может усиливать либо гасить внутренний стресс. Об этом рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Валентина Липская. Если человек находится в тяжелом эмоциональном состоянии, испытывает хроническую тревогу, красивое пространство не заменит, конечно, полноценной психологической помощи, но может стать поддерживающим фактором для нервной системы. В комфортной среде стресс уменьшается. По словам специалиста, холодные и слишком яркие оттенки могут усиливать внутреннее напряжение, теплые, природные, спокойные, чаще наоборот. Но многое индивидуально, интерьер работает через личные ассоциации человека, отметила психолог, пишет газета.ру. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 26-28.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: только что у нас Леонид Агутин с песней «На сиреневой луне». Сегодня уже 17 июня, и да, немного жаль, что каждый летний день начинает очень сильно ускоряться, ведь каждый летний день — это отдельная история, и даже в каком-то смысле это маленькая жизнь. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в любом случае. В компании с отличной музыкой время проходит приятно, незаметно. Впереди у нас музыкальная новинка. Обратите внимание, Оливия Дин и песня «So Easy».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты – это Сиси Кейдж, о том, где находится сердечко по ночам. I can lose my heart tonight. Что касается вечеров и коротких летних ночей, отдельный привет тем, кто катается по ночам на очень громких машинах. Когда вы спите, хочется спросить. И самое главное, где? Смотрим только вперед. У нас по плану Джей Шон. Ride it.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: помощью отличных песен приятно создавать рабочую среду, особенно в эту рабочую среду. У нас впереди необычная версия песни Кейла Свиспа с участием саксофона Кенни Джи. А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала команду. Пострадали 6 человек, в том числе 4 детей, пишет газета.ру. Ливни, град и шквалистый ветер накроют Волгоградскую область сегодня вечером, предупреждают в Волгоградском МЧС. В отдельных районах региона порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, пишет «Комсомольская правда». На борту рухнувшего под Волгоградом легкомоторного самолета была 12-летняя девочка, дочь пилота. Она также попала в реанимацию. СК на транспорте завел уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта, пишет V1. Интерьер может усиливать либо гасить внутренний стресс, рассказала психолог и гештальт-терапевт Валентина Липская. Пространство не лечит тяжелое эмоциональное состояние, однако в комфортной среде стресс уменьшается, отмечает специалист, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Сейчас у нас самое время настроиться на песни «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже ожидают, как всегда, в последнюю четверть часа. В «Золотую коллекцию» в этот раз вошли «Sia», «Unstoppable», чуть раньше «Sweetbox», «Everything's gonna be alright», а откроют «Золотую коллекцию» Фил Коллинз.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Ее может остановить только завершение золотой коллекции, только что Sia Unstoppable. Скоро послушаем Ace of Base, Wonderful Life, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Природоохранные ведомства выясняют причину массовой гибели рыбы в Волге вблизи плотины Волжской ГЭС в Волгограде. Берег снял один из дачников. Мужчина утверждает, что никогда такого не видел. Весь берег в тухлой рыбе – это берег СНТ-энергетик. Сейчас рыба начнет разлагаться, сообщил мужчина, цитирует его «Высота 102». В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре отреагировали на произошедшее. Сообщили, что выясняют причины мора. Скоординирована работа уполномоченных органов. По результатам проведенных мероприятий, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. В городе Спутники Волжском раскрыта преступная группа, участники которой нападали на прохожих. В группировке состояли двое совершеннолетних граждан и трое подростков, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на СКР области. В мае участники группировки ограбили мужчину, который расклеивал объявления в одном из микрорайонов города. В июне трое фигурантов напали ночью на молодого человека. Избили, забрали наличные и мобильный телефон, откуда перевели часть денег на свой счет. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой, напомнили в Народном фронте. Чаще всего злоумышленники просят присмотреть за сумкой пару минут, чтобы сбегать в туалет или кассу, а дальше несколько вариантов. Преступники крадут багаж доверчивого гражданина, либо инсценируют кражу вещи, за которые просили приглядеть. Расчет на то, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в полиции, предпочитает заплатить компенсацию. Также в сумке могут быть запрещенные предметы, что также позволяет мошенникам разыграть схему с шантажом, пишет «Новый день». Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис сможет добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны мультсериала. Также Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя». Как следует из нового соглашения, оно охватывает более сотни стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских стран, а также государств Азии и Ближнего Востока, пишет «Лента.ру». Звезды футбола удачно начали чемпионат мира 2026, пишет «Спортэкспресс». В очередной день Мундиаля Франция обыграла Сенегал 3-1, а Килиан Мбаппе оформил дубль. Команда Аргентины расправилась с Алжиром 3-0, причем Лионель Месси оформил хат-трик. Сегодня также будут играть звезды мирового футбола. Так, в 20:00 по московскому времени сборная Португалии, в составе которой играет Криштиану Роналдо, сразится с командой Конго. Ночью в 23:00 по Москве начнется матч между англичанами и хорватами. В сборной Англии играет форвард Гарри Кейн. За Хорватию все еще выступает 40-летний Лука Модрич. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Это Flying Decibels, The Road. Где бы вы сейчас ни находились, в дороге, в офисе, а может быть, кто-то уже дома. В любом случае, желаю нам всем хорошего летнего настроения. С вами Андрей Королев. Сегодня среда, 17 июня. Впереди у нас неприкасаемые. Напои меня водой.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru. Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Это Калео, Way Down We Go. Сегодня, 17 июня, отмечается, по-моему, самый своевременный для летнего денька праздник. Сегодня отмечается День русского кваса. Обожаю такие праздники, сразу понятно, как их отмечать. Впереди Blue System, Magic Symphony, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: музыку разных музыкальных направлений. Впереди австрийский дуэт, который играет музыку в стиле электроника. Это клан «Карусель» и их песня «Райд». Но сначала новости.
1: Здравствуйте! В России с 1 сентября изменится правило оказания платной медпомощи. Так, при оказании платных услуг клиники обяжут передавать сведения в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. При оказании анонимных услуг пациент сможет не указывать паспортные данные, пишет агентство ТАСС. Природоохранные ведомства выясняют причины массовой гибели рыбы в Волге вблизи плотины Волжской ГЭС в Волгограде. Берег снял один из дачников, он усеян тушками мертвой рыбы. В природоохранной прокуратуре заявили, что по результатам проведенных проверок при наличии оснований будут приняты меры реагирования, пишет «Высота 102». В Волгоградском Роспотребнадзоре напоминают жителям региона о мерах профилактики листериоза, опасного инфекционного заболевания. Необходимо избегать контакта с грызунами и их выделениями, отмечают врачи, пишут «Городские вести». В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого тизера. В этот раз в ролике впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Первый трейлер в сети критиковали за образ Шрека, близкий к современным 3D-мультфильмам. «Шрек 5» выйдет в прокат летом следующего года. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 26-28.
3: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди Дэвид Гетта и Сэм Мартин, «Dangerous». Чуть раньше «London Beat» и откроют золотую коллекцию «Crowded House» «Don't Dream It's Over».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Дэвид Гетта и Сэм Мартин Дэнджерас. Скоро послушаем и Type Angels Crying. А еще у нас впереди гитарист-виртуоз Виктор Зинчук и музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Юные футболисты ехали на отдых в Геленджик. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. В результате прицельного удара беспилотником самолетного типа погибла сопровождавшая команду женщина. Ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы, остальных пассажиров автобуса отправили домой. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт», передает РИА. 17 июня в Камышине суд на 2 месяца приостановил работу кафе «Евроазия», где, по последним данным, мог отравиться 31 человек. Все они употребляли роллы и суши из этого заведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что большинство пациентов заказывали готовые блюда 8 июня. 11 июня после первых сигналов об отравлениях в кафе побывала комиссия Роспотребнадзора, которая установила, что санитарные книжки у 16 человек персонала были оформлены с нарушениями, готовые блюда хранились вместе с сырыми продуктами, а журналы фритюра просто не велись. В отношении владельца составлен административный протокол, пишет «Высота 102». Найденную во дворе дома в Волгограде фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредил пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС. Как сообщили в региональном управлении МЧС, опасную находку сделали 11 июня при проведении земляных работ на территории частного домовладения в Дзержинском районе Волгограда. Пиротехники вывезли бомбу на безопасное расстояние и уничтожили ее методом подрыва. В Волгограде в связи с мероприятиями к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны ограничат вход на Мамаев курган. В субботу 20 июня волгоградцы и туристы не смогут подойти к озеру Слез. Впрочем, ограничения продлятся всего 1,5 часа с 10:30 утра до полудня. В воскресенье всех автомобилистов, подъезжающих к главной высоте России со стороны улицы Рокоссовского, встретят дорожные блоки. Оставив машины на других парковках, горожане смогут прогуляться по Мамаеву кургану. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война» с 18 до 23 часов вход на мемориальный комплекс будет закрыт. Ветеринары рассказали, как помочь домашнему питомцу пережить грозу. В такой момент важно спрятать собаку или кошку в укромное место. Для кошки можно организовать домик, собаке можно обустроить место за лестницей или под столом. Также можно использовать специальные устройства для ушей, которые снижают шумовую нагрузку. И важно, чтобы хозяин был спокоен. Если он будет вскрикивать и подскакивать от каждого раската грома, животное тоже будет нервничать. Ветеринар Светлана Селицкая в интервью Пятому каналу также посоветовала с раннего возраста приучать собаку к резким звукам, чтобы пес к ним привык и не боялся. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: этой песне точно есть очень много летнего настроения. Только что лейтбэк, солнечное регги. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения. Впереди у нас Brainstorm и песня «Ветер».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741, 16+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: Это одна из музыкальных новинок этого 26-го года. Леони и Скотт Каллум. Песня называется «Stay». Возможно, этот хит лет через 10-15-20 станет таким же золотым хитом, как, например, Рой Орбисон и его песня «You Got It».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: конечно же, вы.
1: Уже где-то на горизонте появляется вечер рабочего дня, и это прекрасно. Такой вечер буквально манит. Сегодня среда, 17 июня, а после среды обычно выходные приближаются гораздо быстрее. Скоро послушаем Дункана Лоренса и песню, которую можно перевести как «Игра». А сейчас у нас новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. На заправках Татнефти отменили практически все введенные во вторник ограничения на продажу топлива. 92-й бензин и дизельное топливо продаются свободно, сообщили Интерфаксу в компании. По 95-му лимиты 30 литров в одни руки пока сохраняются. Чрезвычайная пожароопасность ожидается на юго-востоке Волгоградской области до конца суток 18 июня. Это касается Урюпинского, Новониколаевского, Нехаевского, Камышинского, Котовского и Калачевского районов, сообщает В1. 80-летний житель Волжского отдал мошенникам 17 миллионов рублей. Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками силовых структур и убедили, что с его счетов деньги якобы уходят в недружественное государство, и все средства нужно перевести на безопасные счета, пишет «Комсомольская правда». Президент Франции встречал лидеров «Большой семерки» под русскую песню. В соцсетях Эммануэля Макрона опубликован ролик, где он с супругой приветствует западных лидеров под российский трек «Капибара», который у нас давно стал мемом. Кстати, в прошлом году ролик Макрона с саммита G7 тоже был под «Капибару», сообщает РЕН-ТВ. Елена Пипия, служба информации.
4: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 26-28.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».
6: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: с вами подошли к песням золотой коллекции, так что самое время познакомиться с тройкой хитов, которые нас будут сопровождать в ближайшие 10 минут. В этом выпуске у нас Милен Фармер, Крис де Бург и уже скоро Крис Ри, The Road to Hell.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Милен Фармер в золотой коллекции, которая даже в этом 26-м году продолжает нас радовать и удивлять музыкальными новинками. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем Александра Пашебезяна.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Визу и MasterCard постепенно выведут из оборота в России. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, передает Интерфакс. С начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. 12-летняя девочка, пострадавшая при посадке самолета вблизи хутора Алешкин в Чернышковском районе Волгоградской области, находится в реанимации 7-й больницы в тяжелом состоянии. Об этом городским вестям сообщили в областном комитете здравоохранения. Там уточнили, что пилота самолета уже перевели из реанимации в обычную палату, его состояние стабильное. Ранее сообщалось, что пилот взял на борт самолета 12-летнюю девочку по просьбе ее отца. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 16-летнюю жительницу Светлоярского района Волгоградской области будут судить за передачу банковской карты мошенникам. Девушка согласилась сделать это за вознаграждение. По версии следствия, в ноябре прошлого года школьница вступила в переписку с незнакомцем. Он предложил ей легкий заработок, и она согласилась. Вскоре на ее банковскую карту начали поступать деньги, которые мошенники выманивали у доверчивых граждан. Часть средств волгоградка оставляла себе в качестве оплаты за услугу. Остальное переводила на указанные счета. Свою вину девушка признала полностью и раскаялась, пишет «Комсомолка». 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области традиционно введут сухой закон. День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Запрет на розничную продажу алкоголя в этот праздник прописан в региональном законодательстве. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Запрет не распространяется на общепит. Слово «преддверие» вызвало самые большие трудности с написанием у выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому в этом году. При этом, как передает агентство ТАСС, в задании был дан очевидный контекст. Например, в преддверии праздников или в преддверии выходных дней. Как рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду. Доллар 72.14, евро 83.73.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». На завтра нам обещают переменную облачность, во второй половине дня дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Beautiful, Патрик Келли, Beautiful Madness, золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и очень надеюсь, что сегодня нас с вами ничто не выведет из равновесия. Впереди нас ждет Дермот Кеннеди, Kiss Me, чуть раньше Светлана Владимирская.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
9: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Дермот Кеннеди, Kiss Me, музыка, которую мы любим, и в компании которой, между прочим, сегодня мы вполне можем отметить День русского кваса. А Катин Крю ждут нас впереди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Хорошего всем вечера в компании отличной музыки. На часах уже половина пятого. Начинаем задумываться о завершении рабочего дня и продолжении вечера. В будущем музыкальном у нас Benson Boone, Mystical Magical и группа «Високосный год». Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. В Севастополе удалось спасти из пожара после атаки ВСУ 16 фрагментов панорамы обороны. Воссоздание полотна может занять от 4 месяцев до 3 лет, сообщили в музее. Другие фрагменты еще могут оставаться под завалами, пишет ТАСС. Мамаев курган закроют из-за ежегодной мемориальной акции «Завтра была война». 20 июня с утра ограничат доступ на площадь скорби. 21 июня на весь день ограничат заезд транспорта со стороны Рокоссовского, а вечером закроют доступ посетителей на территорию мемориального комплекса. В Волжском задержали мужчину, подозреваемого в скупке банковских карт для мошенников. По версии следствия, в течение года 22-летний молодой человек покупал и перепродавал банковские карты, которые позже использовались для переводов денег, полученных мошенническим путем, пишут новости Волгограда. В России начались съемки нового комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым в главной роли. По сюжету бывший прапорщик устраивается на работу в семью бизнесмена, который уже отчаялся найти няню для своих 3 избалованных детей. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, к вечеру вероятны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Музыкальный пульс Волгограда.

0: добрались до последней четверти часа, где традиционно звучат хиты золотой коллекции. Там, где музыка прежде всего. Скоро Эмма Бантон, What Took You So Long, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале Status Quo in the Army Now.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: хиты, проверенные временем в нашей золотой коллекции Эмма Бантон. Скоро Джон Бон Джови, It's My Life, группа «Танцы минус» и музыка понятная без слов. Уже вот-вот диджей Дада, X-Files.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. МИД Белоруссии требует от Украины исчерпывающих объяснений в связи с ударом по автобусу с детьми. В ведомстве заявили, что расценивают эту атаку как очередной акт терроризма против мирного населения, сообщает РИА. Напомню, ВСУ в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены 6 человек, в том числе 4 детей. 17 июня в Камышине суд на 2 месяца приостановил работу кафе «Евроазия», где, по последним данным, мог отравиться 31 человек. Все они употребляли роллы и суши из этого заведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что большинство пациентов заказывали готовые блюда 8 июня. 11 июня после первых сигналов об отравлениях в кафе побывала комиссия Роспотребнадзора, которая установила, что санитарные книжки у 16 человек персонала были оформлены с нарушениями, готовые блюда хранились вместе с сырыми продуктами, а журналы «Фритюра» просто не велись. В отношении владельца составлен административный протокол, пишет «Высота 102». Найденную во дворе дома в Волгограде фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредил пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС. Как сообщили в региональном управлении МЧС, опасную находку сделали 11 июня при проведении земляных работ на территории частного домовладения в Дзержинском районе Волгограда. Пиротехники вывезли бомбу на безопасное расстояние и уничтожили ее методом подрыва. В Волгограде в связи с мероприятиями к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны ограничат вход на Мамаев курган. В субботу 20 июня волгоградцы и туристы не смогут подойти к озеру Слез. Впрочем, ограничения продлятся всего 1,5 часа с 10:30 утра до полудня. В воскресенье всех автомобилистов, подъезжающих к главной высоте России со стороны улицы Рокоссовского, встретят дорожные блоки. Оставив машины на других парковках, горожане смогут прогуляться по Мамаеву кургану. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война» с 18 до 23 часов вход на мемориальный комплекс будет закрыт. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плата за парковку и штраф за неоплату не применяются. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получить штрафы даже за короткую остановку. Доллар 72.14, евро 83.73.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, к вечеру вероятны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С жизнью прощаться, конечно, не будем, но изо всех сил постараемся завершить рабочий день максимально здорово. Это «Танцы минус». С нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Адриана Челентана в ближайшем музыкальном «Иль Темпо Сенева». Чуть раньше Алекс Уоррен, «Fever Dream».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный? Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Мужчин, которому удалось с легкостью покорить и кино, и музыку, ну и, что немаловажно, более половины женских сердец планеты. Адриана Челентано, Иль Темпо Сенева, с нами «Золотые хиты», «Прекрасное солнечное настроение», «Готье» и «Кимбра» на очереди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Пусть завершение рабочего дня будет легким, а вечер принесет максимум приятных моментов. Уже половина седьмого на часах. Там, где музыка прежде всего дали Imagine Dragons, Believer. А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня Иволги.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная Иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня Иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «Иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо Иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также Иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветки, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, к вечеру вероятны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
5: Добрый вечер, Волгоград.

0: меньше слов, больше музыки, радость от приближения завершения рабочего дня и золотая коллекция в последней четверти часа. Лиз Макклернан, Woman in Love, Neck, Сеуна Регаласе и в самом начале Ричард Маркс, Right Here Waiting For You.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Клернан, кавер «Влюбленная женщина» в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. Майкл Бубле в дебюте нового музыкального знаменитая «Sway» и музыка, понятная без слов, в финале часа Карлос Сантана «I love you much too much».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. 8 человек, по уточненным данным, получили травмы при атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Среди пострадавших 6 детей, сообщает Минздрав Белоруссии. К месту удара направлены 3 реанимационные бригады. К вылету готов вертолет медслужбы. Автобус вез детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ВСУ нанесли прицельный удар по автобусу с применением беспилотника самолетного типа. Погибла гражданка Белоруссии, сопровождавшая детей. В Тракторозаводском районе Волгограда эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Семь звезд». Из здания экстренно вывели сотрудников, посетителей. После проверки помещений, как сообщают очевидцы, людям разрешили вернуться в здание. По информации областного управления МЧС, в течение дня вызовов из ТРК на площади Дзержинского на пульт диспетчера не поступало. При этом горожане сообщают, что во время эвакуации чувствовали запах дыма. О причине эвакуации не сообщается, пишет «Высота 102». Элитные базы отдыха и спорткомплексы «За Волгой» изъяли в доход государства у экс-депутата Волгоградской областной думы Николая Чувальского. Такое решение 17 июня принял 4-й кассационный суд в Краснодаре. Речь идет о известных объектах в поселке Пятилетка на берегу Волги, неподалеку от Краснослободска. Это база отдыха «Тополек», два спорткомплекса, база отдыха «Железнодорожник», «Дубравушка», учебно-тренировочная база «Олимпия», сообщает В1. Природоохранные ведомства выясняют причину массовой гибели рыбы в Волге вблизи плотины Волжской ГЭС в Волгограде. Берег снял один из дачников. Мужчина утверждает, что никогда не видел такого. Весь берег в тухлой рыбе. Это берег СНТ «Энергетик». В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре отреагировали на произошедшее, сообщили, что выясняют причины мора. По результатам проведенных мероприятий, при наличии оснований, прокуратура примет меры реагирования, пишет «Высота 102». В России начались съемки нового комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым в главной роли. По сюжету бывший прапорщик устраивается на работу в семью бизнесмена, который уже отчаялся найти няню для своих 3 избалованных детей. Применяя строгие военные порядки, экс-прапорщик Василий Валерич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жесткие уставы. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». На завтра нам обещают переменную облачность, во второй половине дня дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Cyrus Flowers. Мы с удовольствием делимся летним солнечным настроением, которого, как известно, не бывает много. Всех с завершением рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова. Dotten Namp у нас впереди. Чуть раньше Вадим Усланов.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Золотые хиты и то, что в моде. Дотон, нам всем прекрасного отдыха. И напомню, что сегодня у нас есть повод отпраздновать. А 17 июня отмечается День русского кваса. Впереди у нас Мадонна, Мастерпис и уже вот-вот Абба, Dancing Queen.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда, и летний вечер непременно будет по-настоящему волшебным. Мы с вами вновь подошли к хитам золотой коллекции в сборнике часа In a Hot, R.E.M., Losing My Religion и в самом начале Murray Head «Одна ночь в Бангкоке».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агатой.

0: РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: прекрасном настроении завершаем золотую коллекцию и продолжаем себя радовать сегодняшним вечером. Sting, Fields of Gold у нас впереди. И в финале час послушаем музыку, понятную без слов, Крис Феррис, Slow Dance.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. Центральная избирательная комиссия России определила даты голосования на выборах в Госдуму и других совмещенных с ними выборах. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила руководитель комиссии Элла Памфилова. Недавно Памфилова говорила, что в регионах могут быть проблемы с интернетом во время голосования, однако ЦИК уже придумала решение, будут установлены точки Wi-Fi на избирательных участках. Волжский суд 17 июня вынес решение по очередному делу в отношении имущества скандального нижегородского судьи в отставке Виктора Фомина. На этот раз в доход государства по иску прокуратуры было обращено многомиллионное состояние его безработной матери. Судом установлено, что Виктор Фомин с целью извлечения доходов, полученных в результате продажи и сдачи недвижимости в аренду, аккумулировал средства на банковских счетах своей матери, которая не имела легальных доходов. Но на ее счетах оказалось более 101,5 миллиона рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Как напоминает «Высота 102», весной суд уже изъял у Виктора Фомина 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW. Всего имущества на 166 миллионов рублей. Волгоградец, решивший наспор переплыть Дон и которого уже считали утонувшим, был найден живым. Сообщалось, что пловец решил проверить себя, переплыть реку в границах хутора Новоалександровский Серафимовичского района. 17 июня его уже искали водолазы. О том, что мужчина утонул, рассказали его друзья. Но поиски пришлось сворачивать. Пловец сам вернулся домой. Живой, невредимый и, как отмечается, такой же пьяный, каким был, когда поплыл, сообщает портал V1. «Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит в матче как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Действующим обладателем Суперкубка остается ЦСКА. В прошлом розыгрыше команда победила Краснодар. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, к вечеру вероятны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Минелли, рам-пам-пам, мы отдыхаем в прекрасном настроении и в компании любимой музыки. А на очереди у нас несчастный случай. Если бы не было тебя, сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.

0: побольше радостных моментов и, конечно же, улыбок сегодняшним вечером всем нам, уже 8:30 на часах. Там, где музыка прежде всего, скоро мануары Эннели, Free to One. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел, вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной, придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить – скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошие решения. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы. Непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, к вечеру вероятны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно. К вечеру вероятны дожди. Ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до 28 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: прекраснее.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будь.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, к вечеру вероятны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио

0: Романтический вечер дарит нам приятный момент в компании песен о любви и самых красивых баллад. Сиа, Шандали, на очереди еще Bangles, Eternal Flame. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошие решения. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседования и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, к вечеру вероятны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно. К вечеру вероятны дожди. Ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Спутник.

0: слова.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Спутник». I'm still living for...

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.